Первых помяни, Господи, святейшего вселенского архиерея нашего Льва Папу Римского, преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кириону, их же даруй святым Твоим церквам, мир и целых честных, здравых, долуденствующих,